0: Шаклепарио, сцена е на место за ваш авто. Пежо авто Хишавич на Тбилисиски 49.
1: Тко се дела?
2: Освежите своя копалница с изделки Колпасан и си привушчите веч удобия с додатними прихранки у всех более заложених търговинах с копалнишко опремо. Угодности вас чакайо до конца юния. Колпасан. Обликовано за угодие.
3: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
4: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.